0: Oui, oui. Если нет,
1: Dungeon Billy,
0: значит нет,
1: Anal,
2: Semen,
0: и все мои братки в
1: Skateboard,
0: об этом в курсе,
1: сидят,
0: Horny, боюсь, иду, покупаю,
1: Latex,
0: я обретаю,
2: Semen,
0: я
1: прыгаю,
0: моя жизнь,
3: Pull up our pants.

0: asshole.
1: Billy,
2: я мой под милый, сосусь под милый, я ценяду.
3: Dungeon,
2: Billy, значит нету.
3: Anal,
2: семена. И все мои братки в скейтборде об этом скажут.

0: cilindre.
1: Fucking latex glove.
0: Трудился. И его поросшим мхом скрипело. Ложились
2: семена.
0: Как живые. Но тут раздался
1: в данжен
0: секс. Кто такие?

0: на время наступает. И не бойся их. Лишь список с малолетки.
1: Man, hey. Boy.

0: Okay.
1: Ой.
0: Мини-бар.
2: Не будет у меня. Наступает. Лишь список.
3: Just loop the fucking pain now. We'll hang around.

0: Хочу как...
1: Ой.
0: Большие банки.
1: Так.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка.

0: Finger.
1: Плюс фамблс.
2: Вот это
0: секс.
2: Я пивоса. Нахуярюсь. И буду.
3: Loop it up.
2: Я
3: Dungeon Master.
2: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
2: Сейчас пару дней поожимаюсь. И будут охуевать.

0: приземлила ударом
1: finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: next door
0: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно.

0: Под пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: одиночестве ты бой становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот

0: у тебя все
1: окей.
0: Все как ты хочешь.
1: Залюбал.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: got you.
0: Жизнь будет таленты.
1: Website. It's a long process.
0: Скроли каждую ночь со мной.
1: Master.
2: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Bondage website.

penetration, anal, настоящий секс, берет, когда путают мой ass. Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем, 40 guys, едем нагибать систему.

0: This thing ain't no fucking deep.
1: Я снимаю
0: бомбы
1: и дарю вам позитив. Я всегда
0: amazing.
1: Оскорбительно красив, когда шепчу на ушко.
0: Do you like what you see?

0: Обнули
1: Баркак.
0: Ты отмени
1: секс.
0: Виноваты
2: Магис.
0: Обвини
1: My ass.
0: Дядя только
2: Fuck you.
0: Как же я не
1: Fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up.
2: My cock.

0: трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я но сделал это играючи.
1: I'm an artist. I'm a performance artist. You know I don't.

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
1: Fisting. $300.
3: Rip the skin.
2: It's a fucking deal.

0: твой прощальный
1: путь.
0: На последней парте наш волшебный
1: путь.
0: Ты в платье, мы бы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
0: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

0: сердце.
1: Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Yeah.
1: Gay website?
2: Думаешь, устал держаться? Кажется, что нам не оставили. Ты на
1: парни,
2: когда я безучастно смотрю.
1: Bad cock.
2: Кажется, что я
1: gay boy.
2: Да, я дышаться, я ненавижу.
1: Sex.
2: Вывозить я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки, но
1: bondage
2: никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
2: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все.
3: Nice, yes.
2: Что знаю много всего и дальше будет
3: spanking.
2: Больше
1: penetration.

0: existing.
1: Уважает, кто yeah. не пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят.

0: вечером на
1: Кейк-веб-сайт.
0: Сыграют
1: Boy Next Door.
0: Классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door.

0: того
1: Boy next door.
0: Не жалят тому
1: You ain't no
0: Кто уважает, кто
1: Dick.
0: Не пристает того
1: Boy next door.
0: Не жалят

0: Утопила телефон, пока мылась
1: я.
0: Пропустила.
1: Suck some dick.
0: Позабыть про свидание. В супермаркете меня.
1: Fucking coming.
0: Не верит, что забыла просто снять это.
1: Bondage.
0: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
1: Dungeon master.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ash. Игрушка. Твои руки.
2: Finger.
3: Не спутать.
2: Sad cock.
3: Сад. Было лучше. В моих мечтах.
2: Солоком.
3: Скучно.

0: Действительно, чего нового стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега, это наш шанс.
0: Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
1: Party.

0: swallow semen.
1: Когда ложь.
0: Fucking coming.
1: Когда.
0: Dark
1: fantasy.
0: Anal.
1: Когда дрожь. Решают
0: пить
1: с ума. Если хочешь.
0: Suck dick. Suck dick.
1: И если хочешь.
0: Fisting.
1: Забудь. Только знай, что в конце.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.
5: Billy Harrington.

0: Ладно, покажет. С днем Семена. Поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500.
1: Слышь?
0: Ах, я играю.
2: Эй, ну.

0: очередь!
1: Я не знаю, кто придумал этот
2: так.
1: Каким он был и когда он
2: стал deep.
1: Зато я знаю, что мне для
2: thing...
1: нужно
3: Semen.
1: В кайфе
3: yes.
1: Не путать чужим строится
2: Dungeon.
1: Растут
3: The semen
1: цветет
2: okay.
1: Салют в сторону
3: yes.
1: На пару с облезлым рыжим
0: Flash.
1: Перенесли
2: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый
2: Gay website.
1: Я в него войду
3: really?
1: Я не вру, мне всего одну мне до...
2: Boy next door.
1: К тому же
0: Flash.
1: На работу, с работы, после домой. Кто-то
2: swallow cum.
1: Кто-то
2: this thing
1: ass. Кто-то
2: rip the skin.
1: Но у меня
2: that cock boy. I wanna see six hot loads.
1: В этом
2: dungeon.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: я остаюсь таким же, как и был.

0: dick. You'll stick your finger in my anal so deep.
1: Long latex glove. Just lube it up and fisting.
0: Anal so deep. Anal so deep. Oh, I'm fucking coming.
1: Deep, dark fantasies.
2: Делай покупки на
3: веб-сайте.
2: Еще раз повторю, покупки на
3: веб-сайте.

0: know.
1: Намного глубже, чем просто
0: this thing.
1: Что вокруг меня, неужели я это не
0: bondage.
1: Это просто
2: spanking.
0: Anal sex.
1: Мировоззрение. Быть против
0: master.
1: Не значит быть против
0: dungeon.
1: Я люблю
0: oh. Dungeon.
1: За запах черных
3: семен.
1: Не дам нажиться на моих я в золотистых
3: bad cock.
0: Come, man.
1: Со мной рядом мой сушок. Когда мне было только
0: 3
1: месяцев, я хотел
0: ask.
1: Когда исполнилось тема сошла с ума, когда мне было
0: 300.
1: Почти все мои друзья с
0: гей
1: бой. Как я смог выбраться мой сушок. Когда мне было только
0: 3
1: месяцев, я хотел
0: ask.
1: Когда исполнилось тема сошла с ума, когда мне было
0: 300.
1: Почти все мои друзья
0: с гей
1: бой.
0: Boy next door.
1: Я не могу
0: coming.
1: Я в себе уверен. Снова пахну лучше
3: семен.
1: Boy попал сюда. Кто открыл
0: boy door?
1: Я меланхоличный. Утерянный среди
3: the semen.
1: Я в полной
0: anal
1: dick. Совсем один. Вокруг меня как скотин. Я не ищу среди
0: ass.
3: Семен.
1: Как лед. Лабиринт.
3: Мой
1: сушок, когда мне было месяцев я хотел
0: ask.
1: Когда исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
0: 300.
1: Почти все мои друзья
0: когда
1: исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
0: 300.
1: Почти все мои друзья
0: сошла.

0: Your finger is not cool, so horny.
1: Gay
2: dungeon.
0: Ты приехал на новый
1: Loop.
0: Loop. У тебя такие словно блинья.
1: Бабушки. Нико.
0: В бикини.
1: Лили Эрингтон.
0: Расскажи мне.
1: Что

0: Бой.
1: Много карт выходит из здания, когда важно только знание.
2: Гейба.
1: Да, запах делает свой с ума много народу.
3: Anal. Do anal.
1: Бой. Покупаешь ты старинный.
4: Да.
1: Тебя знает даже.
5: Big dark hole.
1: У тебя красивый
6: дик.
1: Ну где же?
7: Мистер Ахлос.
8: Что тебе?

0: каким-то
1: horny, тангенатно.
0: Молодым, и то, что дарит он тебе.
1: 300 bucks.
0: И то, что
2: big fat cock.
0: Давно уже.
2: Your ass, suck my dick.
0: Мои лучшие друзья тебе, наверное,
1: fucking deep.

0: Bondage. Bondage.
1: Всех на свете наш.
0: Anal. Любит boy next door.
1: И мы сегодня.
0: Teeth are coming.
1: Будем с вами все.
2: The spanking.
1: Только яркие.
0: Gay party.

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star, you know, with modeling and acting.
1: Не нужны гачи только, нужны гачи только, чтобы
0: стать
1: сокон. Рубили наши басы плотно,
0: horny.
1: Басы.
0: Любить,
1: любить,
0: любить,
1: любить, любить, любить,

Fucking ass. With psychics. Like this. Okay. Sex. Yeah. But now let's semen. That turns me on. Мы тебя научим. Шевелить. Anal. Не работать правильно. But.

0: Если хаваю
1: семен свалов,
0: что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандыч.
0: На ебальце улыбос, доставайте
1: тюбякак.
0: Доставайте халюкас, не достанете пиздос. Налик или смерть от
1: кал,
0: никого не жалко, жизнь большая.
1: Данжин,
0: похую мороз вообще, если руки в
1: ПМС.
0: Буду мучить, буду стыть, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо вас сразу на базу, а в вазе ты затеснят.
1: Bad-cock.
0: В вазе менты в
1: Dungeon.
2: Amazing.
0: Квас, а я среди
1: ass.
0: Сныкаюсь у
1: Billy.
0: Душ анальчик. Мне лучше у там
1: бой. So horny.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: боечки,
0: а душевность шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly come alright, smells like.
0: А как рассвет, так
2: game enough.
1: Yes.
0: Утек неизвестный, курировать
1: Flash.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: Subject.
0: Не мешает. Взгляну на Василия, пришел час насилия.

0: Assisting.
1: Неуклюже.
0: Dungeon Master.
1: По лужам.
0: По Dungeon.
1: Рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring.
1: Такой. Ах, я
0: do a no.
1: На
0: gay party.
1: На виду, к сожалению,
0: день do a no.
1: Только раз в году прилетит вдруг в голубом
0: latex glove
1: и бесплатно покажет
0: fair.
1: С днем
0: do anal.
1: Поздравит и, наверно, оставит мне
0: an anal.
1: 500
0: horny.
1: Ах, я
0: do anal.
1: На
0: gay party.
1: На виду, к сожалению,
0: день do anal.
1: Только раз в году, к сожалению,
0: день do anal.

0: finger in my ass. Your finger.
1: Oh, yes.
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: просто другой оборудку.
1: Показывай, что сегодня случилось.
2: Короче, вот сижу я такой, это у меня, ну, именно жопа порвалась.

0: Brazil. Gay website.
1: Hey, buddy! Huh? Делай это будто бы не видно!
2: Man.
1: Что?
2: Как?
1: Секс. Инструктор.
2: Dungeon.
1: Gay.

0: Бандич.
1: Она парень тоже.
0: Fucking cunt.
1: Разберись, козлы, как мухоморы.
0: This thing
1: ain't с раннего утра. Портит
0: ass.
1: До самого отбоя. Бестелесный весь
2: в... Семен.
0: Fucking slay.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: Нет, Семен.
1: Законе Бэ. Сам себе я
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишка Юбри
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Сама мама. А братишка Юбри
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Сама мама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда к возвращался. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
0: Семен
1: в законе
3: Бэ.
1: Быстрым будет
4: сообщен.
1: Коли все не так и
3: coming.
1: Вышло.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
3: well,
1: свой
3: anal sex.
1: На шикарный
3: всяк
1: не

0: Billy Harrington.
1: Make me come.
2: А братишка
1: юбри. Boy, Dungeon House.
2: Дом родной, а судьба моя. Мне братишка юбри.
1: Boy, Dungeon House.

0: Lifting your ass.
1: Ты камера в платок. А кричали мне ништяк.
0: Bad cock.
1: Lifting
0: your ass.
1: Ты камера в платок. А кричали мне ништяк.
0: Bad cock.

0: dark fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: сам дек.
1: Жить здесь не мог, и крещение мне ништяк.
0: Так как?
1: И я люблю
0: сам дек.
1: Я отзвенел
0: сам так.
1: И он yes. уже всегда.
0: Fuck.

0: кафе
1: Two Bad Cocks.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep Dark Fantasy.

0: Билли Харрингтон.
1: Вообще я
2: спал.
1: Образование. Родители хорошо занимались Game. Воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
3: celebrate, или suck some dick.
1: Программа типичная. Дать взять.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: разлучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова обратала для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
1: Fisting some ass way next door.
0: Доволен, выписывает.
1: $300.
0: Рекомендует меня всем своим друзьям. Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям. У меня...

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
1: In my ass.

0: Здравствуйте. Это МС.
1: Гей.
0: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!

0: благодарение. Нет, в постели я не допущу оплошения. Вскоре я переебу всю планету. У меня есть
1: дик,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
1: some dick.
0: Или большие
1: Pee-wee.
0: Ну короче, помните, что я очень крут. Если
1: so
0: позвони.

0: Хочу как...
1: Ой, а!
0: Большие банки.
1: Ты.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка.

0: do anal.
1: Молочком в ебался трав.
0: Then dark hole.
1: Поднял на
0: finger.
1: Пару тон похавал.
2: Семен.
1: Творожком, да я ебал ваш.
0: Glory hole. Finger.
1: Плюс. Palms. Вот это.
0: Gay.
1: Я пивался. Нахуярюсь и буду.
0: Loop it up.
1: Я.
0: Dungeon master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней поожимаюсь и будут.
0: Slay.
1: Охуевать.

0: теперь?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: И вот теперь.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh yeah.
2: Oh yeah.
5: Ass we can.
0: Стал опуганный
6: boss in the skin.
0: И не верит людским
7: fisting.
0: Да и как же им быть иначе?
7: Dungeon master.
0: И тут и там он крадешься.
7: Stick fingering ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим
8: semen.
9: Gay website.
3: И только
5: Billy.
3: Тебя поманит.
0: Только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим
8: semen.
9: Gay website.
3: И только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим
8: semen.
9: Gay website.
3: И только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим
8: semen.
9: Gay website.
3: Это только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим
8: semen.
9: Gay website.
3: Это только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим
8: semen.
9: Gay website.
3: Это только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим
8: semen.
1: For what?
7: $300. Oh, I'm fucking.
10: О, помолив мой нежный
9: game.

0: Гей секс.
1: В раба мужчину превращает.
0: Лейтекс клуб.
1: И после
0: фистинг
1: мне не обрести покой. Я
0: anal master.
1: Продам за дом с тобой.
2: We must pull up our pants. Cost ourselves off. Endured the lash of the

0: Я видел
1: Two fat cocks.
0: Без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
2: Dick.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Function.
1: Я буду как
2: будто у меня амнезия. И каждый раз удивляться, как же ты.
1: Swallow my cock.
2: Все это непросто, непросто.
0: Billy Harrington.

0: Da.
1: Gay website.
2: Brigadores, siam.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
2: Повторяю.
3: Растущая влажность.
4: Дикс.
3: Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
0: лопать.
3: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
1: Dungeon.
3: С неба начнется мужицкий
1: Coming.
3: С неба
1: Coming.
3: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий
1: секс.
3: Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
1: камень.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий
1: секс.
3: Очень разные мужики,
1: камень.
3: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
1: камень.
3: Мужики. Аллилуйя,
1: this is
3: мужиков. Hey, hey,
1: this is
3: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
1: this is
2: мужиков.

0: Fuck you!
1: Thank you, sir.
2: Ты неси меня, а за крутые где
3: мои, где леса?

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик, подстриги под нолик.

0: Берега этот
1: Значит, нужно остаться.
2: Начиная с gay sex.
3: Получили. God bless.
1: Сам себе. Fisting ass.
0: Нафига этот
1: dungeon?
0: Да кому я там?
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стык и опять.
4: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Dungeon.

0: on this box.
1: Сбегаешь, чтоб не быть
2: so fucking deep.
1: I am now shipped down.
2: I'm so horny.
1: That's why
3: semen.
1: Подарю, а где твое?
2: And do anal.
4: Gay party next.

0: ничего уже не помню.
1: I'm sorry.
0: Только помню было.
2: What the hell are you two doing?
3: Зацепил вас.
2: Fuck you.
3: Ослепил вас.
2: Fuck you.
3: До порога.
4: Swallow cum.

0: вам он с вами шел на
1: anal sex.
0: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо
2: Макшан
0: Макшан
2: Мрач.

0: За найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахуй.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон между противоположностями.
0: Горячий июль. Latex.

0: Радио.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
2: мастер.
1: Был независим, а сейчас так скучно без
3: тебя.
1: Ты разрываешь с моей игра.

0: Кристин.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Bum.
2: Slaves.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
3: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: Master.
1: Птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется.
0: Well,
1: ему не удается.
0: Fisting is $300. Dungeon Master.

0: Slaves.
1: Fuck you. Слегка
0: просто. Finger. Чекочет. My ass.
2: Man.
3: Ты тебе вообще кто?
2: Fisting.
3: Агент или...
2: Mr. Ackworth.
3: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу.
0: Блин, ass.
3: Но даю на ass, которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
3: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
2: Gay party?
3: Или, не дай бог.
2: Really?
3: Пожалуйста, не ведись на эту хрень.
0: Fisting is $100.
3: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Dungeon. Тут встает чинить за Dungeon Master.
1: Власть в раз
0: резим.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: Band.
1: Наш
0: Dungeon.
1: Не спасет и чудодейственное.
0: Cult.
1: Хотя все переплетено.
0: Next door, sex. Dick.
1: Чиновника
2: Семен.
1: Наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец.
0: Гей-бой,
2: это Семен.
1: Берите в долг, не ведите торг, стерегите
0: кровь,
1: не ебите
3: кровь,
1: не говорите
0: фор,
1: берегите
0: кровь,
1: ведь все переплетено, и террор, церковь, казино, картели, дом на
0: дом,
1: темно, где всей этой системе, не жили с денег, за концерны делают патент на
0: Latex Love,
1: здесь не понимая категории.

Boy Next Door Dungeon Club Легион, все переплетено Стребуют Boy Next Door Стрелец или Близнецов тут нету эзотерики, сынок Идут войной, если у населения Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий Из нас летят конспирологов, но у нас варит

0: Приземлила ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
2: Suction.

0: воздух пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь над ней? Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
1: бой
0: любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки, обрубив, примут
1: latex.

0: одиночестве ты бой становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете
2: быть
0: аккуратным. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name.
0: Boy next door,
2: my name. Yes, последняя.
0: Bad cock.
2: К сожалению, в ней обрываются.
0: My cum.
2: За последний
0: sex.
2: Из
0: old dungeon.
2: Деревень. Скину.
0: Fucking slay.
1: Тот bad cock.
2: Что каждый день.
0: This thing.
2: Заходи.
0: For 300 bucks. Two fat cocks.

0: Ты все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного
1: семен,
0: мне совсем немного
1: семен.
0: Окунуться в компанию.

0: Dungeon
1: Demnoffs.
0: Assisting
1: Chef
0: Dungeon
1: Demnoffs. Все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demnoffs.
0: Assisting
1: Chef
0: Dungeon
1: Demnoffs. Все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Assisting.
1: Я у
0: Master.
1: Посижу мне еще немного
2: Seaman.
1: Мне совсем немного
2: Seaman. Man.
3: Oh.

0: ass we can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Ты уже лишили своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: Boy next door. Boy. Boy. Next door. Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy. Boy.
0: Next door. Next door.
2: Yep.
0: Suck
2: that
0: dick.
2: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
2: Надо мной летает.
0: Dungeon master.
2: Он такой же, как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. И меня не сломать. И все потому что.
0: Boy, yeah.

0: вместе мечтали купить. Семен. В Кузнецком мосту ты же был. Boy next door. Boy next door.
1: Billy Harrington.
0: Играет для вас, а я
2: Painless.
0: Еле держу.
3: Fisting. Gay party. Fisting. Gay party.
0: Boy next door. Семен.
4: Anal.
3: Fisting. Gay party. Fisting. Gay party.
0: Boy next door. Semen.
4: Anal.
3: Fisting. Gay party.

0: за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих
1: 300
0: остановленный кого-то ждет.

0: extraordinary to stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Nico Nico ancestors. We are in the midst of crisis.
1: Почему так
2: сардик,
3: man?
2: Fucking swallow semen.
1: Следы. И по кругу зачем?
2: Sex.
1: И
2: fisting horn ass.
1: Ты. Не дает до утра.
2: Sir.
1: Снег растаявший он.
2: My comma.

Я люблю Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Принес только мне не нужны. Разучи

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: fisting.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.

0: Ass Week 10.
1: Gay website.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора
0: плопать.
2: Потому что сегодня в первый раз
1: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
3: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
0: плопать.
2: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
1: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
1: coming.
3: Приготовились?
2: С неба
1: coming.
2: Мужики, аллилуйя, это мужицкий
1: секс.
2: Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
1: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий
1: секс.
2: Очень разные мужики.
1: Камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
1: камень.
2: Мужики. Аллилуйя,
1: this is
2: мужиков. Hey, hey,
1: this is
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
1: this is
3: мужиков. Аллилуйя.

0: Dick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Bonsley.
3: Make me come.
1: Таковая власть.
3: Turn me on.
1: Этот как хочу украсть Казанова. Карнавал.
3: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди
3: horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
2: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
3: Master in mouth.
0: Boy next door.
1: Я одинокий.
3: Роли блюд.
1: Ты Казанова.
2: Coming in dungeon.
0: Suction.
2: Bad cock.
0: Real man.

0: boy next door.
1: Suck dick.
2: Ass we can.
0: Boy next door. Boy next door. Boy next door.
2: Ass we can.
0: Boy next door. Boy next door.
1: Oh shit, I'm sorry.
3: Когда скромняга
0: бой
3: отдыхал от
0: секс
3: с Геральтом из
0: он фистинг
3: эту
0: ass
3: сразился белый
0: ком swallow
3: семен черта и эльфа
0: фистинг
1: anal
0: fucking ass
3: когорты сзади подползли, хоть это стыд и срам.
0: Stick an ass.
3: Мне людню.
1: Fat cock.
3: По зубам целился тот.
0: Lay.
3: Мне рогом прямо в
0: ass.
3: И тут
0: Master.
3: Крикнул, вот твой
0: Coming.
3: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
0: 300 бакс. Бакс.
5: Историю не пишут.
3: Ведьмаку заплатите
0: 300 бакс. 300 бакс.
3: Ведьмаку заплатите
0: Stick finger in
3: keep.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: Свете белом
1: семен
0: слова
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли, отпусти себя на
2: Gay website.
0: Я рисую белым
1: семен
0: все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: вперед!
1: И pull up our pants.
0: Ночью я кричу, а я кричу, если снится, что
2: my ass.
0: Не...
2: Fisting.
0: Я каждый порт, каждый
2: комп, my ass.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый. Каждый.
0: Call my ass.

0: next door.
1: Семен.
2: Не будили звездные дожди.
3: What the hell are you two doing?
2: И превратились в виражи.
0: Form and tarnish.

0: Стик.
1: Есть пол, знаешь, они служат мне уже 300 лет, у меня есть
2: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровлями
3: эсса
1: плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
2: него
1: семен вышел на свет. Вечная муха, вечная скука. Нынче все
3: гей
1: от нас.

0: все того же. Не узнаю, и зеленая кам оживляет ее, только сила стучит, уже не мое. Нынче все
1: Finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть, они в этом прав.

0: Иди нахуй.
1: Слэнг. Ты команды. Пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я Леша, брат. Я не поддерживаю.

0: только семена на лице.
1: Oh, yeah.
0: Снова учу любовь.
1: Gay sex.
0: Я чую только новый запах.
1: My ass.
2: Oh, yeah.
0: Right. На сцене моделью.
3: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Ain't no horny.
0: Мой

0: Brazil. Gay website.
1: Suck dick.
2: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
1: My cum.
2: Сомневаюсь, но мне так сказали.
1: Suck dick.
2: И у меня нет...
1: $300.
2: Я

0: Yes.
1: Suck dick.
2: Недоношенный.
3: Full master.
2: Двойный.
0: Yes.
1: Suck dick.
4: Really.
2: Залечимая.
1: Bondage.
0: Yes.
1: Suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Yeah.
1: Fucking.

0: Suck dick.
1: Недоношенный.
2: Full mask.
1: Divine.
0: Yeah. Suck dick.
3: Really.
1: Залечи моя.
0: Suck dick. Suck dick.
1: Обитай богом.
0: Yeah.
4: Fucking slay.

0: посыпет
1: да семена.
0: Я обычный солдат, всегда хочу
1: как?
0: Ищу где проебаться. И ста, что обещала
1: suck, spanking,
0: ты никогда не сдаваться. Научите меня не стоять в ожидании. Вместо этого там покопать, подмести, подгрести. Да на кухню

0: come. Fucking come.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь из бой других, кто
0: секс,
1: кто
0: спать,
1: кто на что
0: свалом.
1: Кто на ветер кидает, я наблюдаю, побиваю. На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
0: кнули
1: в гражданочке за забор. Кому
0: спанки
1: сносит крышу,
0: boy.
1: Кто норовит воспитать.
0: Ain't no.
1: Сняли с
0: дик,
1: не дышит, летели.

0: роли студент. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как?
0: Стал на

0: spanking.
1: Dick.
2: Do you like what you see?
3: Не просто быть собой, когда шагает
2: бой.
3: Только
2: мастер.
3: Птицы бьется.
2: Fucking coming.
3: И смеется. Yeah. Ему не удается.
2: This thing is $300. Dungeon Master.
3: Где-то течет.
2: I come.
3: Где-то
2: your
3: и все ждут.
2: Fucking slaves.
3: Это
2: fuck you.
3: Слегка просто
2: finger
3: щекочет
2: my ass.

0: пустой
1: Dungeon.
0: Одиноко.
1: Fuck you.
0: Тот каждый
2: Boy next door.
0: Пахнет
2: Dick.
0: Я вроде
2: Coming.
0: Но все же
1: Fuck you.
0: Ведь понимаю, что хватает открытых
2: Anal.
0: Но
2: Swallow.
0: Тяжело. Мой
2: Bad cock.
0: Совсем друг.

0: West.
1: Oi, mamã.
2: Master.
1: Oi, mamã.
2: Master.
1: Oi, mamã.
2: Master.
1: Minha mala.
0: Fucking Kami. Fucking Kami. Fucking Kami.
3: It's a boy.
0: Fucking Kami. Fucking Kami. Fucking Kami.
3: Современный
0: fucking coming.
3: Нет,
0: Master.
3: Ты не он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже
0: факта.
3: Его набиты мышцы
0: семена.
3: Мы залиты. Тело все его фаворита. Он готов смертельный.

follow better. Заражай не собой. Каждый бой есть тут натренированный. Сотни приемов и антипромны. Лучшие на вместе собраны. На секс тут друг с другом тут бой. В этот фильм бойцы быстро созданы. Кто никогда и не был обозван. Из сражений разорванных. Кто же из них крутой?

Вместе собраны на секс. Бойцы быстро созданы, кто никогда и не был опознан. Сражения разорваны, кто жизни на крутой. Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и на лучшие вместе.

0: Эту ночь
1: swallow my cock.
0: Семена покраплю сугроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до
1: dungeon
0: щите. Братики тащили как будто на бите. Это бренно. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
1: dungeon
0: щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
1: Я писал.

скажете маме. Как окно проебал этот бой самому себе, окей. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Это ночью.

0: как будто на тебя скажите мать,
1: мне пиздец, как
0: но проебал этот бой самому себе, окей.
2: Бой, бой, бой, бой, бой.

за тобой не закрывая. Уже который год. И с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: I want to sit top.
1: Dark home.
2: Он вроде бы обычный.
1: Master.
2: Dark home.

0: Ramp.
1: Именно.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: С тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока.
1: Next door. Fuck.

0: like next door.
1: Fuck.
2: Slay.
0: Поцелуй. My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти моей.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Do you like what you...

0: Hey, no.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
3: Мастер Франц, принц, который еще больше покушен на сыске. У него тоже есть гарем, собственная огромная
0: Dungeon,
3: которая называется
4: Dicks.

0: Sex.
1: Небесная ёбка.
0: Our fantasies.
1: Мои все короче.
2: Suck some dick.
1: Я прошу.
2: Suck some dick.
1: Not the
2: fucking dick.
0: Star latex bondage.

0: Радио.
1: А что, лавы, ни у кого нет?
2: Надо... Dungeon.
1: Все есть, нормально, сидимся.
2: 300 бакс.
1: Есть. Ты на...
2: 300.
1: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
2: Систем...
3: Можно замутить как-нибудь?
4: Знаю. Ехали все.
3: Слушай, с деньгами проблемы.
2: Latex Club.
3: Есть. Нахрена она мне упала?

0: monologue, ma con una giraci.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на жраться. Понятно?
2: Show sure.

0: тебя люблю. Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Семена.

0: семен.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
2: dark
1: и по
2: anal.
1: Когда дрожь решают пить с ума. Если хочешь
2: suck dick, suck dick.
1: И если хочешь
2: fisting,
1: забудь. Только знай, что в конце

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.